0: なお私は自分の犯した罪の非常に大なることを自覚しております。そうして終始懺悔し後悔をしております。私は将来生まれ変わってもし余生がありましたならば、自分の行いました悪事に対しまして、生まれ変わった人間として人類のために尽くしたいと思っております。
1: На тот момент, на момент окончания процесса, только высшее руководство отряда получило высшую меру наказания, на тот момент 25 лет исправительно-трудовых лагерей. И вот все, у кого были длительные сроки, все японские военнопреступники не отбыли эти сроки до конца. То есть они все были досрочно подвергнуты амнистии, хотя часть из этих людей выдали китайской стороне, и они проходили заключение еще и на территории Китая. Но большая часть руководства отряда, включая Исиро Исии, собственно, автора проекта и императора Хирохито в том числе, вовсе избежали наказания, к сожалению.
2: 就在归国的前两天的一个周六，当例行的电影放映完毕后，人们才发现丙泽已经不在了，这在当时引起了骚动。丙泽十三夫在洗衣房悬梁自尽了。
3: 私がどうしてそういう亡くなり方をしたのか、どういう理由だったのかっていうのを聞いたら、日本人が許さないと思ったって、と思うっていうんですよ。自分たちがやってきたことを、戦犯行為をですね、最近戦部隊がやったこと、そのことが日本に帰って明らかになったら、日本人の恥だということで、日本人は許してくれないだろうと、それで首をくくっ自分で首をくくったんじゃないかと思うと。